вышкой, долня мотай, камуя даржей, я не білу снакча, бегиня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишта, бегтю.